тянет в атак смелость. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, мы так и вовсе не доем.

0: passare. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил.

нашим прочим. Нет, как убирайся, проваливай. Просто я разумею, отец Фарлам, про себя.

0: Молодец, молишь, молишь, еле-еле, три полоски вымолишь. Что делать, Толя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние времена.
1: Господи, помилуй!

тебе указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

Постель окаянная, чего искали? Ну, какой я гречка! Нет, от полношовки шутить. Хоть по слогам умею, хоть плохо разбираю, а разберу, разберу, коль дело-то до петли доходит.

умрет. Ша всех лица тайны. Я отравил сестру свою царицу. Я ускорил Феодора кончину. Я отрока несчастного царя.

0: siebie, gniaz Wasili Iwanych Szujski.
1: Szujski, sobie, postoj, скажи, что ради фидет князя, и ждем, скажи, весь гнева его беседы.
0: Вечер, пути на ход, пришел с доносом, на Шуйска вам Стеславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кракова приехал,

Ferres. Fege ifte pie, piatna, edina e, edina e, slucena sa mielosia. Как я свой паровой душа скалит, льется сердце я.

Божий свет, прости меня. Вот, вот царь ваш, царь, простите. Простите.